0: Кадами хази, докут я заманас.
1: Кадами хази, докут я заманас.
0: Вали я усаривай, шан дай хай.
1: Вали я усаривай, шан дай хай.